если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Та іграю рак.
1: Радіо Рокс 88,6 FM.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Давай!

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕЦБ повысил процентные ставки. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам овернайт будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам овернайт до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения.
3: Про Сейм.
1: Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара АЕ Продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: Как вы понимаете, самое главное то, что мы дотянули до пятницы. А в пятницу уже все может пойти совсем по-другому, нежели в обычные будние дни.
6: Потому что пятница взяла и отключила дождик на сегодня, во всяком случае, так было обещано.
5: Доброе утро. Шизгара начинается.

0: наши предки в то время, когда не было радиоприемников, делали в этот день?
1: Ели.
0: А?
1: Ели.
0: Ели, да, и собирали репу и другие корнеплоды.
1: Просыпались и ели сразу, чтобы проснуться.
0: Ну тогда давайте начнем тоже просыпаться. Вспомним, что сегодня у нас важные отсечки. До осенних каникул остается 38 дней, до перехода на зимнее время 44 дня и до Нового года 111. Это я точно не забуду на сегодня. Представляешь, все единички такие. Ну, а что касательно у нас других цифр, это лунный календарь, он у нас чем отмечен?
1: Он у нас отмечен, чем сегодня второй день. Он хорош для отправления в путь сухим путем и водою и к зачатию детей. Ну, к зачатию детей, можно сказать, так тоже не обязательно все буквально понимать, можно метафорически, потому что здесь же и строение чего-то, и посев. Интересно, что в этот день крадущие бывают скоро переловленные. Страшный день для тех, кто занимается коррупцией, какими-то бытовыми кражами и вообще замышляет что-то плохое. Второй день благоприятен для научных исследований и для размышлений и открытий. В медицинском отношении следует обратить внимание на рот, зубы и верхнюю часть неба.
0: Извини, в слове рот там «д» в конце или «т»?
1: Рот, «д», «д», «д», рот. Там, где зубы. Хранилище ваших оставшихся
0: Подожди,
1: зубов.
0: Тогда «т».
1: Рот. Ну, да, тогда «т»,
0: да. Да-да-да, я думаю, на рот, значит, генетика или стоматология. Хорошо, про стоматологию там задумаемся. Ну, а мы должны сказать, что все-таки по поводу того, что предки сегодня не только ели, они сегодня, вот ты же сказал, оставлять незавершенными важные осенние работы сегодня никак нельзя. Надо все-таки пойти что-то добить. Ну, а для того, чтобы добить, нужно еще и посмотреть, что у тебя на рабочем месте творится. Поэтому, напоминаем, нас всю неделю поддерживают АИ-продукты. АИ-продукты предлагают решение для офиса, которое не просто позволяет организовать рабочее место. АИ-продукты сделают так, чтобы люди в свой офис под любым названием шли с удовольствием.
1: Что может помешать этому удовольствию? Шум, какая-нибудь неудобная поза, отсутствие чего-то необходимого или, в принципе, какой-то дискомфорт на рабочем месте, который, в конце концов, приведет к усталости. А вот удобное, хорошо организованное рабочее пространство помогает дольше сохранять концентрацию, и, что самое главное, не только для вас, но и для вашего шефа, вашу эффективность.
0: Поэтому все от этих эргономичных рабочих мест, акустических кабин, до оборудования склада, производственных помещений и другого рабочего пространства, такого необходимого, это aeproducty.lv. Все вопросы по телефону 67-625-272.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: часов 13 минут. Давайте посмотрим, что мы можем сегодня сделать такого в честь того, что сегодня именно 11 сентября, чтобы день этот нам запомнился с хорошей стороны.
1: Ну, давайте мы сразу с козырей зайдем. Ведь отмечать-то без посуды не получится. Поэтому день рождения граненого стакана отмечается в этот день. Как свидетельствует история, вот именно в этот день, 11 сентября, был выпущен первый граненый стакан. Хотя, ну, и до этого граненые стаканы были, потому что еще в 18 веке их использовали на флоте. Они, вот в отличие от этих круглых, они не были подвержены скатыванию. Это как говорят, рождение Ноуса. Мы обязаны флотским людям, потому что бильярдные шары скатывались, а кто-то подумал, давай вот эти шайбочки поставим и не полетим. Ну, что это на Ноуса?
0: А я думал, что Ноус выдумали где-то в рижских двориках на окраине. Знаешь, где там в начале или середине века, когда выходили, и шариков не было, а шашки были. Поэтому поиграли в шашки, а потом пошли ими же играть в другую игру.
1: Может быть и так. Ну, все-таки вернемся к стакану. Так вот, флотские стаканы, которые не скатывались, а потом были так называемые мальцевские стаканы купца с фамилией Мальцев. Так бывает, ну, да. Вот. Ну и там просто размер от флотских отличался, потому что флотские-то... Флотские, понятное дело, там широкой души люди.
0: Ну, обратите внимание, почему-то граненый стакан сразу ассоциируется с чем-то таким алкогольным, крепким, там, водкой, не водкой. А на флоте, очевидно, водку не могли пить в таких количествах. Может, конечно, ромы пили там в пиратское время, но им тогда было, что упал стакан со стола, что не упал, неважно. А потом на флоте вроде бы он использовался для совсем другого. Ну, что они там пили? Соки с водой. А вот эти мальцевские маленькие, а у них-то, понимаете, качки не было вот в их питейных заведениях, поэтому им нужны были граненые стаканы просто потому, что, вероятно, они сами там
1: качались, потом
0: качку такую устраивали, что стаканы падали.
1: Слушай, ну, говоря о флоте, сразу всякие географические открытия рисуются тебе и мне, наверное, тоже. Вспоминаем о том, что Фердинанд и Изабелла отправляли корабли в путешествие, и чаще всего стартовали-то они из Барселоны. Ну, а Барселона — это Каталония, и не потому, что там корабли куда-то отправлялись, просто сегодня в Барселоне, да не только в Барселоне, там в Вике и в других городах Каталонии отмечают Национальный день Каталонии.
0: Там история, на самом деле, непонятно, что отмечать, потому что был испанский король Филиппе, а Барселона поддерживала, значит, австрийскую герцогиню за спор об испанском престоле. И чтобы этой поддержки не было, Филиппе решил, значит, взять эту Каталонию, чем дело и закончилось. И почему-то, при том, что Каталония в этот день утратила свою независимость, чтобы, вероятно, компенсировать, решили в этот день праздновать праздник, который называется у них там «Ля Диада». И, в принципе, вся Каталония его празднует.
1: Ну, причем, при всем при том, что вот последние попытки, помнишь, эти референдумы, там эти бега сепаратистские партии, которые пустились во главе со всем руководством. Это как бы подзабыто, что ли? В общем, утратили они в Каталонии остатки вожделенной независимости, но праздник продолжают отмечать.
0: Да, день будет неполным, если мы скажем, что не скажем, что сегодня Коптский Новый год. Вот прям, знаете, не 1 апреля, не 1 января, а 11 сентября. Потому что у них совсем другой календарь был. У них было не 4, а 3 сезона. По 4 месяца получается, да? И там было 13 месяцев. Все по 30, а один такой коротенький. Месяцок, я бы сказал, дней по 5-6. И Новый год выходил ровно по григорианскому календарю на 11 сентября.
1: Ну, а так как Коптский Новый год совпадает еще и с эфиопским, и эритрийским, стало быть, как минимум три страны: Египет, Эфиопия, Эритрия. Сегодня вряд ли пойдут. Хотя, может, они идут на работу в этот день. Я же не знаю, там традиции.
0: Они завтра точно не идут на работу.
1: А, это как с граненым стаканом.
0: Как с граненым стаканом. Ну, сегодня Новый год, а завтра...

0: аналог 1 января, когда они там ищут по своим холодильникам салаты, или что они там едят на Новый год?
1: Ну, не бедствуют, хотя нет, в некоторых районах, наверное, там все-таки. Ладно, географию оставим в стороне. Если вы так, получается, отправляетесь, ну, в те регионы, где сегодня Копский Новый год, или просто покидаете Латвию на какое-то время, без Шизгаровы, без Шизгаровы не остаетесь. Как всегда, в любом мобильном средстве связи, если есть интернет, набиваем radiorocks.lv, и мы вместе.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
3: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» АЕ «Продукты».
1: Сейчас о событиях, которые имеют отношение к 11 сентября. Важные какие-то вехи, иногда просто что-то знаковое такое происходило. И плюс, опять-таки, вот сейчас кого-то в школу транспортируют, а какая-то информация в проброс в головушку залетела, а потом также в проброс может быть использована во время...
2: Вылетела. Да. Ну, смотрите, давайте начнем с чего-нибудь такого из древней истории. В 9 году нашей эры в Тептабурском лесу германские племена под руководством Арминия разгромили 3 легиона римского полководства Квинтилия Вара. Вот такая вот победа тогда еще не ставших варварами германских племен, которые решили показать свою силу римлянам, которые пришли там наставлять свои порядки.
1: Ну, для кого-то, может быть, Арминий прозвучало в первый раз. Так, знаете, это не таблица Менделеева, это все-таки имя императора, который тогда был у руля. Английский мореплаватель, который тоже был у руля, но только на конкретном судне, Генри Гудзон, открывает остров Манхэттен в 1609 году.
2: 11 сентября 1961 года прошлого века основан Всемирный фонд дикой природы. Была официально зарегистрирована как благотворительная организация этот фонд. Но на сегодняшний день, сами понимаете, одна из крупнейших организаций, которая защищает что? Конечно же, дикую природу. Вот, животных и вообще чистоту экологическую.
1: А помните, мы говорили, что вот всякие вот географические открытия и потом вот связанное с этим рост каких-то новых там поселений человеческих, они, конечно, вносят, скажем так, мягко говоря, коррективы в жизнь дикой природы. Так вот, по поводу первого поселения, скажем так, 11 сентября 1812 года, сечете, да? Там в Европе в этот момент вовсю Наполеонил. Вот, в шапочке своей специфической. Так вот, а в это время первое европейское поселение, да, по сути дела, крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах от севера от Сан-Франциско, был основан. Это еще до инспектора Монка было, до моста Золотые Ворота. В общем, основали...
2: Да, до того, как туда компьютерщики понаехали в силиконовые.
1: Всякие тут, понимаешь.
2: Да, ну, а нужен был форт для того, чтобы был какой-то перекладной пункт на пути доставки провизии на Аляску. То есть Форт Росс, основанный Иваном Кусковым, он был для того, чтобы подпитывать тех, кто там на Аляске мог оказаться, как сказать, в пищевой блокаде.
1: Прикинь, по нынешним временам, конечно, сюр какой-то, да? На Аляске аж холодно, холодно. Где продукты нужно хранить? Там, где холодно, холодно. А они что сделали? Они все наоборот сделали. Они этот Форт Росс построили для того, чтобы испорченные продукты потом туда на Аляску везти. Где логика? Не понятно.
2: Ну да, значит, на открытии промышленной выставки в Торонто, примерно там же, где и Форт Росс. Ну как, если с нашей стороны смотреть, то они где-то там примерно, там, в общем, за океаном.
1: Короче, там тоже в хоккей играют.
2: В общем, была произведена первая запись человеческого голоса в 1888 году. Представляете, чудеса. Они тогда не могли даже представить себе, что без человека что-то может звучать и вот так же вот говорить. Ну, то есть, это и надо было делать именно на такой вот промышленной выставке.
1: Ведь, знаешь, звукорежиссер, который уже много всего повидал, ему приводят какие-то яркие таланты, и все время, блин, кто это? Блин, ну откуда это? И тут кто-то пришел первый раз с человеческим голосом, нормально что-то в ноты попадая спел. Я такой, что у тебя? Что ты такой счастливый? Что ты за стаканом-то лезешь? Говорит, первый раз человеческий голос сегодня записал, а до этого все... мимо нот такое.
2: А я вспоминаю, как у меня появился, когда я был маленький, первый магнитофон, и мне было не до того, попадаю я в ноты или не попадаю, потому что в этот треугольный микрофончик, который прилагался к этому магнитофону, можно было издавать разные звуки, шипеть, шуметь, скрежетать, и вот, о чудо, потом отматывать эту ленту и слушать, что я там нашипел, наскрежетал.
1: Слушай, а этот треугольник, он был в такой рамке в середине? И не, на подставочке он был такой?
2: Не-не-не, это был серий такой микрофон, он больше был похож на такую несимметричную пирамидку.
1: Ага, если точно, смотреть, да,
2: такой,
1: да.
2: Серия треугольничка, магнитофон назывался «Нота».
1: Нота.
2: Может, к другим магнитофонам прилагались другие микрофончики, но вот к моей ноте прилагался вот такой серенький.
1: Клево, ты сказал, мне это было тогда все равно, попадаю я в ноты или нет, поэтому магнитофон назывался «Нота». И он все глотал и прощал, и записывал даже еще.
2: Да, а в 1973 году военный переворот в Чили в этот день, установление диктатуры генерала Пиночета и прекращение проекта «Киберсин».
1: Ну, «Киберсин» — это один проект, а проект Луис Карвалан — другой проект. Там два разных прекратились, как бы, в это время. глупая шутка получается. Мы не можем вот эту трагическую, конечно, страницу нашей истории вообще
2: проигнорировать, конечно.
1: Представляешь, 25 лет назад это произошло, как сейчас помню, где я был в этот момент, когда услышал о том, что террористическая атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, да и на Пентагон. 2011 год, 11 сентября.
2: Да, и многие, наверное, видели даже живьем, так же, как вот мы со Стасом, как второй самолет врезался.
1: Ну, в смысле, не живьем были там, прямую трансляцию.
2: И это, конечно, был шок, которого мы даже представить себе не могли все эти годы 20 века последние, когда вроде бы все пошло нормально, вроде бы все договорились, и жизнь как-то от жизни повеяла оптимизмом.
1: Слушай, помнишь, вот мы говорили с тобой, когда про количество неграмотных людей на планете. Ведь, по сути дела, манипулировать головами вот тех, кто вообще нифига не читал, ничего не знает в жизни, кроме каких-то канонов, которые вот в эти головы кто-то закладывает. И потом вот, разделяй властвуй.
2: Да, ну так что учите, и сегодня надо говорить, учите прежде всего историю.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды. Где-то

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.
1: Кого-то уже судьба везет в офис, спасибо нашим партнерам. А кого-то сейчас везут в школу, и мы уже про Армению рассказали, это не элемент химический, а император себе нормальный был. А сейчас мы для людей, опять-таки, полезную какую-то информацию закидываем. В этот момент мы обычно вспоминаем изобретения, которые имеют отношение к конкретной дате. Итак, 11 сентября.
2: В 1940 году в этот день состоялась первая демонстрация удаленных вычислений. Это вот мы сейчас думаем, какая ерунда. Но есть интернет, ведь на самом деле все рассчитывается. Машинки связываются друг с другом, посылают какие-то последовательности, кто-то производит какие-то вычисления, посылает что-то назад, а потом мы видим это в виде веселых картинок. А когда-то об этом даже мечтать не могли.
1: Слушай, ну сам термин удаленные вычисления. Мы с тобой сейчас, когда вот музычка играла, про хоккей говорили. И сразу удаленно, ну, удалили там полевого. Сидит он себе и вычисляет. Так, мне осталось там 23 секунды, я играю по 7-м номерам, там 14-й, вот и все удаленные. Нет, тут речь идет о том, что действительно люди, настоящие математические головы, уже в 1940 году задумались о том, как же это делать удаленно.
2: Значит, на собрании математической ассоциации телетайпный терминал был подключен по телефонным линиям к оператору в Нью-Йорке, который вводил данные в комплексный калькулятор. Это был, как бы такой калькулятор, который занимал целый дом и, в общем, работал с 1 августа. Его совсем недавно запустили. И вот решили, что давайте попробуем вот использовать еще и такой метод, когда из одного города в другой мы вводим данные. Ну и, по сути, это был действительно прорыв. Исследователь-математик из Bell Laboratories Джордж Стибитс начал работу над ней в апреле 1939 года. Ну и устройство потом стало известно как модель 1 реле-компьютер. Использовал телефонные реле и кодировал десятичные числа в группе по двоичным разрядам и так далее. Но и эту систему в общем с тех пор называют первым электромеханическим компьютером для обыкновенных вычислений.
1: Представляешь, человек непросвещенный или непосвященный, скажем так, в волшебный мир математики, вот гуляем, слушай, а что у нас вот в этом доме? И говорит, дорогая, даже не заморачивайся, долго объяснять, там Стибитс творит.
2: Ну вот рассказывают, что тот институт прикладной математики и вычислительной техники, который находится на Райне, не помню, дом, он когда-то был...
1: Подожди, он еще функционирует там?
2: А вот давно не проходил мимо. Надеюсь, что да. Или, по крайней мере, в памяти многих он остался именно таким. И когда-то говорили, что, ну, знаете, вот первый компьютер, который здесь был, он занимал все это здание.
1: Представляешь, у меня дядя мой имел честь работать когда-то вот в этом здании, которое все было компьютеризировано. Говорит, что там? Вот вокзал недалеко, а тут что? Рынок недалеко, а здесь компьютер. Весь дом.
2: Один.
1: Ну да.
2: Да, ну вот такое вот изобретение, и на самом деле можно считать его, если не началом вообще, то, по крайней мере, одним из вот таких флажков, одной из отмашек на старт компьютерной эпохи.
1: Получается, что действительно 11 сентября – это день рождения первого электромеханического компьютера. Ну, а теперь поговорим о зданиях, в которые не все отдано под компьютер, потому что компьютеры сейчас занимают значительно меньше места. Поговорим про ваш офис, поскольку «Шизгара» выходит при поддержке компании АЕ-продукты.
2: АЕ-продукты предлагают решения для офиса, которые не просто позволяют организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием и даже возвращались туда хлебом не корми.
1: Вот один на своем месте должен сосредоточиться, другому нужно постоянно общаться с коллегами, кто-то работает с клиентами. То есть у них какие-то переговоры идут. Поэтому вопрос должен звучать, не какую мебель нам купить, а какую проблему мы хотим решить с помощью изменений в нашем рабочем пространстве.
2: И здесь приходят на помощь АЕ-продукты. АЕ-продукты помогают оценить рабочее пространство и подобрать решение именно для вашего офиса. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин и грамотного зонирования до оборудования, производственных помещений и других рабочих пространств.
1: Вся информация aiproducty.lv. Вопрос по телефону, ответы там же. 67-62-5272.
0: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. «Шизгара». Теперь нам с этим жить.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Я пью до дна. За тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Та восьмиклассница или другоклассница, или дама постарше, которая решила худеть и сказала: «Скажу булкам нет и поставлю на них крест». Это, конечно, ваше право, но, с другой стороны, есть булочки, которые так и называются крестовые булочки. Это они на себе крест уже поставили, поэтому смело их можно кушать. Это уже, конечно, бескалорийно, это все вкусно.
1: А я думаю, что она просто крестиком выглядит такая. А что касается калорийности, знаете, вот мы, когда вам подкидываем какие-то идеи для того, что можно съесть именно сегодня, заботимся о том, чтобы вы не каждый день ели булочки или прочий фастфуд. Вот сегодня как раз, получается, можно. А в следующий раз будем вам рассказывать про какие-нибудь там другие изделия, которые обладают меньшим
0: количеством калорий. Не так для тех, калорий. Тех, кто не сразу понял, о чем где-то речь, день горячей крестовой булочки отмечается сегодня во многих странах. Знаю, как она выглядит, но не часто ее...
1: Ты, главное нам скажи, она большая?
0: Нет.
1: Ну, тогда, в общем, как бы никакого ущерба для фигуры и не будет.
0: Ну, крест на всех диетах. 7,57.
1: В пятницу можно.
2: Жизгара. По-настоящему.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписан договор на реконструкцию Рижской телебашни. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей.
2: Про почту.
1: Почта Латвии в пятницу 11 сентября в сотрудничестве с Министерством иностранных дел выпустит почтовую марку, посвященную 250-летию независимости США. Тираж марки составит 7 тысяч экземпляров. Также вместе с маркой будет выпущено 500 конвертов особого дизайна. Автор дизайна филателистических изданий художник Гирц Грива. Презентация филателистических изданий состоится в 9 утра в Министерстве иностранных дел. В ней примут участие министр иностранных дел Байба Бража и послы США в Латвии и Европейском Союзе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
7: Вместе в рабочие, правда, пятничные будни. Погодные условия не такие стрёмные, дождя не будет.
8: И самое главное, мне не важно, выспался, не выспался, пятница развеет всю возможную тоску. Доброе утро.
7: 8-4 минуты.

0: Включил машинку или за тебя это сделали, это уже ваше личное пространство. Что касательно эфирного пространства, это частота 88.6, это Радио Рокс, Рига, меня зовут Стас Паринцев.
1: Меня Алексей Титов, а машинку можно было бы уже выключить, иначе все это льется куда-то.
0: Как говорят у нас, машинка капута у Фидерзе.
1: Многие, кстати, перестали варить дома кофе, как вот это было раньше, там, с джезвочкой, или хотя бы там, что называется, инкап или по-польски. Многие предпочитают теперь машины, которые... делают это за тебя, и думать не надо.
0: Главное помнить, что машинка сервиса требует, а то, знаешь, категория людей говорит, слушай, а ты часто вот промываешь, что капсулку, что такую? Говорит, так а че там, как так? Ой-ой-ой-ой-ой, поверьте опытным людям. Слушайте, опытные люди ляпнули тут в эфир, что сегодня без дождя, это потому что посмотрел по хронике сегодняшнего дня, что не хроники, по предсказанию синоптиков, у нас там вот 10% дождя в районе как раз 8 часов утра. И потом опять-таки якобы безоблачно и все такое прочее. И вот эти 10% здесь вот в районе нашего офиса, во всяком случае, и выкопало.
1: Да, это значит, мы счастливые люди. Это знаешь, как пирожок с сюрпризом. Все пирожки, например, там с мясом, а один с солью. И вот если ты один из 10, соответственно, 10% съедаешь сам, значит, ты счастливый. Вот если у нас дождь пошел, несмотря на вероятность 10%, а значит, всем нам сегодня что-то улыбнется.
0: Знаешь, меня когда-то бабушка и прабабушка научили пельмени делать от и до, а замешивание теста, то там лепки, я знаешь, профессионально, реально, вот раньше моторика пальцев такая была, вставали там с бабулей и там, пуф, фигачили на большую семью. Так вот, я тоже помню, как она предлагала там каждый 50-й, каждый 100-й, там юбилейный, там то ли перца насыпешь чего-то. Я помню, как вот 3 или 4 вот из всей партии, там, допустим, там 200 или там 250 пельменей налепили, там, или 300, и положили там 3-5 юбилейных. И помню, как собирал, вот из всех 5 3 доставалось.
1: То есть тебе везло в детстве?
0: Ну, наверное, да. Слушай, а про дождь хотела сказать, ведь вчера статистику опубликовали, что вот это лето, оно самое дождливое за все годы наблюдений, там, по всей составляющей, которые были. И еще меня удивило, что средняя температура, там, по-моему, 17,5, может, градусов, или 17, ну, около 17 градусов, это за все лето, то есть вот с 1 июня по 31. Я думаю, ну, тут как бы прохладно, и тут же там читаю дальше. Это на, по-моему, там столько-то десятых градусов больше нормы всего лишь. Подожди, то есть 17 градусов, это для лета это выше нормы, что ли? А как же детство, когда ты из моря не вылезал, как тебе казалось тогда-то?
1: Так в детстве, может быть, и холодная вода, она именно не отпугивает. Ты уже зеленый, синий, и там зубы стучат, но из моря вылезать не собираешься. А что касается температуры, то, в общем, самая низкая температура в этот день была 6,5 градусов, и это было совсем недавно, в 22-м году. А самая высокая была вот в этот раз в середине 20 века, было 25,2. Но вот эту пальму первенства делят буквально с интервалом в десятые, а то и сотые градуса. В 23-м и 25-м тоже было тепло, и, между прочим, тоже синоптики говорили, что будет примерно как и сегодня, чуть выше 20, там, 23,5-24, это норма.
0: Но, видишь, это по градусам вот эти фиксируют люди, а вот никто не озвучил, а давайте нам самое дождливое лето, какое было. Получается, что как-то мы в показательных выступлениях можем вот участвовать. Какое с точки зрения дождя лето не должно быть?
1: Да и потом, на самом деле, очень, очень важно записывать не только показатели там термометра или там барометра, или как он называется, который влажность мерит, прибор, а записывать ощущения. И вот тогда, по мере накопления информации, можно будет сказать, по ощущениям, самое холодное лето было там 80, хоть температура была 25, но все испытывали какой-то крайний дубак.
0: А опять-таки, я понимаю, что с возрастом этот показатель может меняться, количество чашек кофе, которые ты выпиваешь за день. Вот, помню там, в 23-м году, в день у меня было там 3,5.
1: Это мало. 3,5 это мало. В каком ты говоришь году?
0: Это я

0: общего процесса. У нас же сегодня там... Что нам сегодня там астрологи говорят?
1: Астрологи говорят, что сегодня, значит, можно отправляться в путь, потому так. что второй лунный день хорош для отправления
0: хорош.
1: В путь. Да, сухим путем и водой, неважно там, да. А можно заниматься посевом, зачатием детей. А вот крадущие будут скоро переловлены. Что нам, в общем, всегда на руку. Второй день также благоприятен для научных исследований и размышлений. А что касается медицинского аспекта, то здесь следует обратить внимание на зубы и верхнюю часть неба.
0: Ну, смотрите, вот прежде чем зачать детей, нужно все-таки обратить внимание на ее и свои зубы. Потом, ну, эстетика должна быть какая-то. Дети должны потом красивые быть. А еще, говоришь, рабочий процесс сегодня такой должен быть. То есть, получается, пошел, поработал, потом пойдем детей зачнем. Потом
1: посеялся,
0: потом опять пошли, поработали, потом опять. И так вот целый день проходит. Все зависит от того, кем вы работаете и как организовано ваше рабочее место. Напомним, что мы выходим при поддержке компании АЭ-продукты.
1: АЭ-продукты предлагают решения для офиса, которые вот не просто позволяют организовать там рабочее место, а создать именно такую атмосферу, которая притягивает, сделать так, чтобы люди в офис шли с удовольствием.
0: Ведь кому-то нужно там поговорить с коллегами, кому-то там куча звонков приходит, отвечать нужно, онлайн-встречи, а это общий такой звуковой фон, и как-то нужно же поделить зоны ответственности. Конечно, правильно организованное рабочее место не решит все причины этих проблем, но оно может убрать часть ненужных вот этих самых раздражителей. Поэтому спокойно будете проводить свой рабочий день.
1: Да, АЭ-продукт обладает широким арсеналом средств, помогает оценить рабочее пространство, подобрать решение именно под ваше рабочее пространство. От эргономики рабочих мест, от акустических кабин и гравнозонирования офиса до оборудования производственных помещений и других рабочих пространств.
0: Поэтому вся информация аэпродукты.лв, можно, знаете, как АЭ-продукты, это же название, а тут аэпродукты.лв. Вот так быстренько в поисковике. И потом 67625272. Просто звонок.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Вот это уже голос человека, который в пятницу воспринимает с самого начала уже. Все, сейчас отработаем, там офис может быть не так организован, как у наших партнеров, подумал он, но впереди возможность что-то отметить.
1: Будет ништяк.
0: А вот вам ништяковые, как говорят интеллигентные люди, у нас, кстати, выпуск культурного характера, спортивного, не за горами, там это в следующий час, конечно, будет. Копский Новый год отмечают сегодня несколько стран. Ну, помним, когда вот... Кто-то, может быть, чаще видит там каждый год, кто-то, может, только в репортажах, когда схождение благодатного огня, там в том числе вот в Иерусалиме присутствуют представители как раз и Коптской церкви тоже. Коптский вариант Нового года — это Египет, это Эритрея и это Эфиопия. И вот на этой неделе опять-таки имя Александра Сергеевича Пушкина сразу всплывает, потому что Эфиопия... Вот.
1: Я, кстати, тут разглядывал

0: какие-то, знаешь, настоящие изображения Пушкина, в том числе там посмертную маску и так далее. И вдруг с удивлением понял, что его, конечно, и художники, и скульпторы потом немножко как бы европеизировали. А так, когда посмотришь, ну, Эфиоп Эфиопом.
1: Это знаешь, когда Майкл Джексон вдруг побледнел, ну, был сначала темненький, потом стал более светленький. Говорит, ну, а что, Пушкин то же самое. Посмотри, памятник Пушкину в Аддис-Абебе, и памятник, ну, который все-таки в нормальных городах остались, где помнят великого поэта, там и большая разница.
0: Да, и самый главный вопрос, а вот там, где живут люди с азиатским разрезом глаз, там тоже они все памятники делают немножко такие, знаешь, раскосом
1: монголоидом. Ты про Пушкина или про Ленина?
0: Я думаю, что Пушкин где-нибудь в Китае стоит тоже с таким прищуром неким. Да, ну да.
1: Мы, да, и еще, знаешь, это еще в позе какой-нибудь каратистской при этом.
0: Мы вернемся к коптам.
1: Коптам, значит, да, копнем коптов.
0: У коптов Новый год почему именно в сентябре? Потому что у них вообще было три времени года, что очень правильно у них там в долине Нила, потому что у них сначала Нил разливается, а потом пашем, сажаем, а потом собираем.
1: Вы видели сейчас вообще то, что Титов творит? Знаете, как этот, то ли какой-то выход такой на кадриль, то ли какая-то производственная гимнастика, руки вправо, руки влево, там раздвигает. А знаешь, как мне, разлив Нил, осторожно, Нил разливается. Следующая станция Каир.
0: Но вообще интересный подход, в принципе, хорошо, когда все так просто. Знаете, чем это хорошо? Тем, что если бы Нил разливался два раза в год, то то же самое можно было повторять, просто с четырех месяцев сократить до двух каждый сезон. Да, а потом, если бы три, до одного. И, в общем, это удобно. Я думаю, что вот в детстве нам говорили, что они там собирали урожай по два раза в год, а некоторые даже и по три. Это было с этим и связано как раз.
1: Знаешь, я думаю, вот я вам говорил, что на Ниле собирают урожай два раза в год, да? Так вот вам соврали. Четыре.
0: Как?
1: Что вы хотите?
0: В Эфиопии, в общем, не ушли далеко от своих северных соседей и тоже празднуют свой праздник именно в этот день.
1: Хотя Нила у них нету.
0: Да, вот называется он Нкутаташ, и это время окончания сезона дождей отмечается в Эфиопии и в Эритрее. Там принято дарить друг другу подарки, потому что считается, что это день возвращения царицы Савской, которую встречали там с золотом, бриллиантом, драгоценными камнями.
1: Слушай, когда ты сказал Нкутаташ, это какой-то, знаешь, у нас опять-таки румынский эпос пошел. Помнишь, когда Сидеску в начале этой недели мы там сказали Мирча Сидеску, может быть, а тут какой-нибудь...
0: Нкутаташ больше похож на Гильгамеш.
1: Ну или... А, хотя да.
0: В общем, чем не румынский эпос Гильгамеш? В общем, Гильгамеску совсем недалеко от одного до другого.
1: Слушай, ну давай еще про поводы сегодняшнего дня. Вот ты сказал и показал руками, как осторожно Нил разливается. Понимаете, если разливать что-то, жидкость какую-то более такую праздничную, нужна же тара какая-то. И сегодня день рождения граненого стакана. Поэтому всех людей, которые там, не знаю, там...
0: Ценят и любят.
1: Ценят и любят. Те, которые, допустим, кого-то вчера пельмешками вкусными там, ну, одарили, сказали, брат, это тебе. Я вот думаю, вот как раз...
0: Причем здесь пельмени?
1: Объясню. А как? Граненый стакан же, это же провокация. Провокация. Ну, а что же я? А мне вчера вот друг реально подарил три пачки офигенных пельменей. И я же их вот должен для чего-то использовать. Поэтому день граненого стакана.
0: А, значит, к граненому стакану, как известно, имела отношение рижанка Вера Мухина.
1: Вот.
0: В общем, кто из хороших художников не имел отношения к граненому стакану? Все его не то, что хотели нарисовать, но, по крайней мере, подержать в руках или как-нибудь использовать по назначению.
1: И опять-таки Велюров из Покровских ворот. А кто не пьет? Покажи!
0: Да, день осенних красок. Сегодня еще такая коротенькая...
1: Добавим.
0: Коротенькая даточка.
1: Вот только не надо вот мне, Титов, рассказывать, что ты в детстве в граненом стакане краски не разводил, когда...
0: Я думаю, что я везде разводил
1: вот,
0: краски.
1: Поэтому, что...
0: Особенно кисточки, когда смывал все граненые стаканы, абсолютно. Потом были то зеленого, то малинового цвета. Ну, а что касается осенних красок, то мы сегодня, по-моему, отстаем. Или они забегали вперед, потому что красок у нас особых нет, а пока все зеленое и иногда серое.
1: Ну, понимаешь, про зеленые там куча песен написано. Почему-то все это там у беды глаза зеленые, там все это с бедой. Мне зеленый цвет нравится. Если, конечно, это не милитаризм какой-то там.
0: Да, я бы вообще как бы решил, если бы была такая возможность, знаешь, на время вот запретить осень, зиму и весну и оставить только лето пару лет,
1: Лето по рулетке.
0: Без катастроф, без каких-то там смещений полюсов и прочих катаклизмов, я был только за. И тогда меня поддержали многие, потому что можно было вести себя совсем по-другому, носить другую одежду, ну и, в общем, радоваться совсем другим вещам в жизни.
1: Слушай, ну давай тогда еще один повод позволю себе. Давайте. Я же вот сказал уже, как я себе вижу сегодняшний вечер. И один из тостов, который я сегодня обязательно вот там с моим вот близким другом, точно, даже виртуально, за Каталонию. Вот просто-напросто. Потому что 300 с лишним лет назад, 11 сентября 1714 года, ну, пошли на решительный штурм солдаты армии Филиппа Бурбона. Бурбон не люблю. Вот не люблю Бурбон. Ну, ладно.
0: Называй его Филипп V.
1: Просто Филипп V. Пошли они, значит, штурм каталонской столицы, и после 13 месяцев осады Барселона наконец-то сдалась.
0: Вот. Мы решили, что мы не очень понимаем здесь, почему праздник, тост за Каталонию сегодня будет двусмысленный совершенно, потому что это день, когда Каталония
1: вроде как не
0: лишилась всяких там надежд на независимость. Но, с другой стороны, может, так и лучше, поэтому испанцы предлагают каталонцам праздновать. Каталонцы праздновать не отказываются, а вот когда ты поднимаешь тост за Каталонию 11 сентября, что ты имеешь в виду? Что хорошо, что она отделилась, то есть хорошо, что она не отделилась, или за Каталонию, которая может еще когда-нибудь там попробовать.
1: Это знаешь, как сидят где-нибудь, вот такой есть город Вик, там, так сказать, гнездо сепаратизма, там вот желтые эти ленточки, которые вешают там вот, сторонники независимой Каталонии, а вот в Вике там все желтое, там зеленого ничего не видно, там в пик сезона там все с ними. И вот там вкуснейший повар, который готовит там вот всю эту каталонскую еду, на самом деле вот французы бессовестно стырили все то, что сделано в каталонской кухне, но они хороший пиар сделали, и вот типа французская кухня, а на самом деле это все оттуда это пошло. Так вот я, сидят два каталонца и говорят, какую страну профукали в этот день, давай выпьем, ну нет, имеется в виду Каталонию, ну это так.
0: Да, а другие сидят и говорят, так мы же обрели тоже нормальную, вот как бы у нас теперь, смотри, вот так вот и так вот, и испанский тоже знаем, и в общем, за мир, за дружбу, за Каталонию.
1: И за Барселону, про футбол и не только, мы будем говорить в новостях спорта в 9 часов 26 минут.
2: Шизгара, твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.
7: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Какие родители у этой девочки воспитали? Видишь, даже ничто не заставит ее на красный свет перейти. Слушай, насчет переходов хотел вот про что сказать. Вот бывали ситуации, когда человек, ну, понятное дело, ты останавливаешься на пешеходном переходе, и тут идет веселый, неторопливый человек с мобильным телефоном, сидит в этом, ну, то есть он идет, но на самом деле ему кажется, что он идет. Он не торопясь передвигается, и вот... И как бы уже полноценный участник дорожного движения.
2: Да, но здесь мы забываем о правиле, которое когда-то говорили, а потом решили, что оно неприличное. Пешеход прав, пока жив.
1: Нет, да.
2: Вот, и поэтому пешеходы, которые нас, разумеется, тоже раздражают не меньше, чем водители иногда, потому что вот такое медленное перехождение переходов и необращение внимания на остальных участников движения никуда не годится.
1: А это, между прочим, сразу видно, если человек адаптирован, то есть он сам иногда и водитель, и он понимает, что, блин, я сейчас быстренько перейду, а потом сяду себе, вот это же ничего не случится.
2: Да, абсолютно.
1: Это как то же самое, когда ты девушку там пропускаешь со второстепенной улицы, типа, ну ладно, давай, я остановился, приезжай. Да не взять девушку. А человек в этот момент продолжает в нарушение всех правил еще говорить по мобильному телефону. И ты думаешь, елы-палы, ну что ты, вот о чем ты сейчас говоришь? Ты этот пролив с Трампом открываешь-закрываешь там, ты решаешь какой-нибудь там российско-украинский конфликт, там пересадку органов кому-то идет, да подождет твоя Нинка.
2: Что еще надо добавить к рубрике, что нас раздражает в дорожном движении, так это обращал ли ты внимание, что вот человека с коляской заранее и так вот, ну, с особым рвением пропускают в основном мужики. То есть, если девушка за рулем, то она, ну, не то, что она не обратит внимания совсем на пешехода с коляской, но она отнесется, ну, так, ну, как бы, какая разница, с коляской, не с коляской, с пешеходом.
1: Это не ко всем девушкам относится, но большинство, я с тобой согласен, потому что девушка за рулем, если она не водит, забыв о том, что она девушка, вот, она хорошенькая, все классно, но в голове у нее должна главная мысль быть: я вместе со всеми, я здесь не одна. И тогда это. А вот, ну, вот я не подумала, что нужно остановиться чуть раньше. Вот. А ты бы на ее месте была бы. Я не думаю о том, что будет на моем месте.
2: В общем, обратили внимание, у нас нет на этой неделе, не было на этой неделе автомониторов, потому что автомонитор в отпуске на этой неделе. Но если вы что-нибудь интересное там увидите...
1: Автомонитор со своим Володей находится в состоянии отъезда.
2: И если вы что-то интересное увидите на дороге, что-то важное, срочное, вы нам просто звоните 63-107-107, и мы сможем сразу с вашей помощью всем все рассказать.
1: Телефон, кстати, пригодится. Забейте его, 63-107-107. Карл Цейс родился сегодня. Это к тому, что поздравляем всех родившихся вообще 11 сентября. В один день с вами немецкий механик, предприниматель. Именно он основал фабрику оптических приборов под названием Карл Цейс. Не затейливо, скажете вы, зато продается до сих пор.
2: А значит, что касается писателей и деятелей пера и чернил, у нас родился О. Генри. Здесь надо как-то шутить, разумеется, потому что все помнят О. Генри, разумеется, как величайшего юмориста-рассказчика американского. И у нас в этот же день родился Янис Плекшианс, он же известен как Райнис.
1: Я, Райнис и О. Генри в один день. Сегодня проезжал как раз два объекта в Юрмале, имеющие отношение к Райнису. И как подумал о нем, честное слово, думал, ничего себе, вот еду, а тут дача же. Вот,
2: помнил ли про день рождения его?
1: Поговорим о тех, кто имеет отношение к миру шоу-бизнеса. Александр Довженко, украинский советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург в этот день.
2: И Алан Бергман, который никакого отношения к шведскому Бергману не имеет. Американский,
1: кино-то имеет.
2: Ну, кино имеет, но в основном известен как автор песен. Вот, наверное, здесь у него...
1: Автор музыки.
2: Его эти Грэмми и Эмми именно за это были.
1: Иосиф Кобзон, и певец, и общественный деятель, и я прошу, хоть ненадолго, в Риге уже 8:36.
2: И парик. Кстати, да, но давай скажем, что родился Герман Титов, известный космонавт, и однофамилец Алексея
1: Титова. Не говори, вот сразу подумай. Поговорим про Еву Шикульску, вспомним польскую красивейшую актрису театра и кино. Мама очень моя любит ее.
2: И я тоже очень люблю Еву Шикульску.
1: Ну и давай родоначальник целого клана Добронравов. Это Федор Добронравов родился в этот день. И у него сегодня юбилей, между прочим, ему 65.
2: Вот этот список тех, с кем вы родились, если у вас сегодня день рождения, в один день был бы неполным, если бы не сказали, что сегодня день рождения у гитариста группы «Секрет» Андрея Заблудовского и у Ричарда Мелвилла Холла, больше известного как Бобби, и у Ричарда Эшкрофта, лидера группы «Верт».
1: Слушай, ну ты же общался с супругой Андрея Заблудовского?
2: Да, я общался с самим Андреем Заблудовским.
1: Нет, с одним Андреем кто-то... Вот
2: с супругой Моби я не общался.
1: Не, знаешь, у нее приколы какие были? Когда «Секрет» был мега популярен, она могла позвонить в час ночи и потребовать: «Андрей, быстренько скажи, все бабы вокруг...»
2: И неприличное слово.
1: Да, да, да, да. И он должен был показать, что он один, и это произнести.
2: Сложно девушке, когда твой парень... такой
1: в красном галстуке.
2: Ролик в красном галстуке, да, и в популярной группе.
1: 8 часов 38 минут еще раз от нашего дуэта, в принципе, от всего Радио Рокс. Поздравляем всех рожденных 11 сентября.

0: Рай! Радио Рокс. Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Кидс – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
3: Пищевая добавка.

0: пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Майонез «Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 8:47. Давайте вспомним о чем-нибудь важном, что изменило нашу жизнь и случилось именно 11 сентября.
1: Ты упорно не хочешь поздороваться вот в это время, в которое получается. Все время хватаю тебя, говорю, Леха, давай, мы уже 20 минут ничего не говорили о себе. Привет, вы включились, это же она, Шизгар Радио Рокс. Вот он, Алексей Титов, в день рождения Германа Титова. Вот он, Стас Флоренцев, в день рождения Германа Титова.
0: И мы уверены, что вы помните наши имена. Хотя, конечно, здороваться можно было бы и почаще, Стас, ты прав.
1: Ну, пятница, давай-ка их быстренько в патентное бюро отправим куда-нибудь.
0: Значит, что у нас случилось 11 сентября? В 1841 году художник-портретист Джон Рент запатентовал усовершенствованный сосуд для хранения краски. А до этого краски хранились в маленьких свертках из оловянной фольги или в пузырях животного происхождения, что твоя колбаса. Значит, там надо было прокалывать, делать дырочки какие-то, закалывать, завинчивать, хранить, чтобы самое главное, чтобы не засохло. То количество краски, которое у вас хранится в этой фольге, оно, если было не герметично, очень быстро засыхало. Конечно же, можно было такую краску развести, но понимаете, что уже было все это не то. Что сделал Рент?
1: Он арендовал что-то. Рент, арендовать что-то? Нет, он придумал трубы рентовские такие.
0: Ну, собственно говоря, вот то, что мы сейчас называем тюбиком, это придумал Рент не для зубной пасты, а для тех самых красок. Это были оловянные тубы, которые с одной стороны были зажаты, а с другой стороны было отверстие, которое можно было закрыть крышкой, завинтить. Что это решало? Ну, во-первых, краска не сохла, конечно. Художники меньше тратились на покупку новых красок, а люди, они были небогатые, как вы понимаете. Но самое главное, что теперь можно было брать набор нужных тебе красок на пленэр и рисовать всевозможные пейзажи и пейзажи.
1: Главное, чтобы ты при транспортировке этих красок в этих тюбиках и тубах больших, они не проливались. Это же так здорово. То есть доносил, в смысле, не на кого-то доносил, а доносил до нужного места, пленэрил там себе, а потом вот отправлялся. Слушай, но ведь он же человек с фамилией Рент. Он же запатентовал эти тюбики и в Великобритании, и в Соединенных Штатах.
0: Там была какая-то, как водится, неприятная история, потому что где-то он запатентовал, у него не покупали, а где-то он запатентовал и покупать начали. А потом он был безалаберный человек, даром что художник, и вложил все деньги в какое-то приспособление для, ну, фактически то же самое, что и педаль, вот, знаешь, которая...
1: Фортепиано
0: удлиняет звук. У него было какое-то там специальное приспособление, которое оказалось никому не нужно, он туда вложил все деньги, на этом прилетел и умер, как это часто случается, в безвестности.
1: Ну, представляете, а там кредиторы-то все давили, вот для удовлетворения кредиторов, вот ему пришлось продать свой британский патент, и пока Рент сохранял свой американский патент, он не производил эти тубы в Америке, и поэтому вот nobody knows. Как все это закончилось.
0: Да, но мы-то помним, какой вклад внес Джон Рент в то, чем мы пользуемся до сих пор.
1: Слушайте, а вы пользуетесь вообще нормальными предложениями от наших партнеров? Смотрите, вместе с нами компания АИ-продукты. АИ-продукты предлагает решения для офисов, которые не просто позволят организовывать рабочие места, а сделают так, чтобы все сотрудники шли в офис с удовольствием.
0: И начать можно с самых простых вещей. Ну, например, проверить высоту кресла, правильно расположить монитор, расположить предметы, которыми вы пользуетесь, так, чтобы до них можно было дотянуться. И, в общем, можно обращать внимание на собственные привычки. Это тоже часть вашего рабочего эргономического процесса. Хорошая рабочая среда не обязательно начинается с большой перестройки офиса.
1: Итак, АИ-продукты помогут оценить рабочее пространство, подберут решения именно под его потребности. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонированного офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств. Хотите больше информации? Заходите aiproducty.lv. aiproducty.lv. Вопросы по номеру телефона 67... Почему по номеру телефона? Будет номер телефона, а вопросы задавайте по самому аппаратику своему. Звоните 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» — АЕ-продукты. «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца и на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости, измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: У меня все, выпуск новостей этот не отпускает. Я сразу героев вспоминаю, это Френдих и Мягкова из служебного романа. Ну, чтобы все были здоровы. Вообще прекрасный тост.
6: Хорошо, что вы присоединились. Доброе утро. Это «Шизгара», 9 часов и 5 минут.

0: Сейчас про цифры придется говорить. Тут сказал, это тебе 22. Напомним о себе. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Шизгаран, радио Рокс из Риги. 22 градуса. Вот,
1: северной широты.
0: Широты, да. Слушай, а было бы в этот день когда-то 22? Нет, 24 даже было, смотри.
1: Да.
0: 23,5
1: было. 25,2 в 55-м году прошлого века.
0: Это тогда было?
1: Да.
0: Ну, слушай, тепло. А самым прохладным этот день был в 22-м году, опять-таки, 22. Было всего лишь 6,5 градусов. Это синоптические рекорды, которые зафиксированы. Ну, вообще, я уже хвастался о том... Не хвастался. Я прочитал, что, оказывается, это лето признано по всей истории наблюдений в нашей стране самым дождливым. Ну, кто бы сомневался, что такое количество...
1: Это означает, что осень будет признана самой грибной. Ну, по логике вещей, да, было много дождей, половина из них были грибные, грибы росли как грибы, соответственно, и грибники наслаждались.
0: И гребите этих...
1: Гребите грибы ведрами.
0: Ведрами. Что касательно у нас ориентиров, впереди у нас 38 дней пролетит, и будут осенние каникулы уже. Вот тогда и опять за грибами пойдете.
1: Подождите, я поправку внесу. Значит, это если считать с понедельника официально, а если считать как нормальные школьники,
0: то есть
1: с 17 октября, то минус 2, то есть получается 36
0: дней, да,
1: этих каникул.
0: Прибавим тогда, хорошо. И у нас переход на зимнее время, это в ночь с 24 на 25 октября, и Новый год через 111 дней. Теперь про Луну.
1: Сначала про Солнце. Солнце сегодня встало в 6:45, и это уже такая как бы точная цифра. 6:45, дело в том, что это время, когда многие еще... Ну, то есть, вот, понимаешь, есть такой период, когда люди массово отправляются на работу. Случается это обычно где-нибудь в половине седьмого. То есть на улицах оказывается много людей. И вот мы тут выясняем, что, оказывается, многие уже выходят на работу еще до рассвета.
0: Вот для таких людей специально в ночь с 24 на 25 октября вот будем переводить часы на зимнее время.
1: Чтобы им было посветлее. Второй лунный день сегодня, он хорош для отправления в путь, сухим путем или водою, неважно. Хорош день для строения, для посева и для зачатия детей. А вот крадущие в этот день будут переловлены.
0: Вот так вот.
1: Второй день очень благоприятен для научных исследований, размышлений и, как результат, открытий. И совершенно противопоказана во второй день Луны злость, а щедрость же, наоборот, следует всячески развивать и культивировать в себе.
0: Слушайте, ну, крадущие, это же по-разному можно. Не только там виртуально кто-то кому-то залез там в жилище, в машину там или еще что-то. Это, опять-таки, те попытки людей там через ваш мобильник там влезть к вам в доверие, там, представиться кем-то. Ну,
1: кстати, я об этом не подумал, конечно же.
0: Разводчики. Я, кстати, проявил бдительность, вот могу рассказать. Пришла мне смс-ка от компании, которая представляет услуги интернета. Ну, довольно большая компания. И приходит смс-ка, не письмо именно, там, такой-то, по такому-то адресу проживающим, у вас замена рутера, потому что там как бы время пришло, новый рутер. Для того, чтобы получить его в покомате таком-то, адрес покомата, скиньте вот такой-то
1: пароль
0: кодик.
1: Пароль от вашего банковского счета.
0: Скиньте такой-то кодик просто-напросто. Ага. Я наученный тем, что кодик можно скинуть, и потом пошла цепочка. Я взял, позвонил в эту компанию, дождался, ехал в машине, пока там так отвести оператора, а с ним ты там еще проходит 10 минут. И я рассказываю эту историю, меня попросили там представиться, персональный код, говорит, да, действительно, вот сегодня вот всем разослали, и спасибо вам за бдительность. Потому что, говорит, действительно, мы сами понимаем, что вот если непосвященный человек вот получит такую...
1: А ты бы сказал, так а что ж вы предлагаете какие-то коды вам отдавать? Вы,
0: я ворчун, что ли? Ну, да, и да, и там.
1: Это не ворчун, это возмущенный, взбодренный
0: правдоруб. Не она же сидящая там вот на этом телефоне, она это придумает, ей сказали.
1: Кстати, это отговорка, я тебе скажу. Вот если мы про всех будем говорить, но не она же решает, не он же решает. А что я буду ей говорить? Она же ничего не сделает. Если мы будем говорить кассирам и тем, кто находится вот внизу этой пирамиды, то создавая на них праведное давление, мы будем создавать давление на и вышестоящие эшелоны.
0: Ты знаешь, ты прав, потому что у меня вот есть масса знакомых, которые говорят, слушай, я тебя сегодня по радио слушал, вы там классно. Я говорю, слушай, а ты же вот тем-то занимаешься, да? Хочешь, придумаем условия хорошие, будете партнером нашей программы. Говорит, ой, я этим не занимаюсь, у меня эти менеджеры. И вот эти отговорки постоянно, говорит, ну и ладно, там, сиди и слушай просто.
1: В общем, сегодня есть еще один праздник, который называется День борьбы с отговорками.

0: продукты, помогает оценить рабочее пространство, подберут решение именно под вашу конкретную геометрию, под ваши потребности. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств.
1: Больше информации на сайте aiproducty.lv. Вопросы по телефону 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты.
1: Привет всем тем, кто с утра пораньше проводит время с «Шизгарой». Ну, не то, что совсем с утра пораньше, с утра нормально. Ну, можно было, конечно, и раньше начать, но если ваш образ жизни предполагает, что вот в 9.17 вы только выдвигаетесь куда-то, счастливый вы человек.
2: Это без укора, без всякого, что можно было пораньше выехать там,
1: да, или вам-то зачем?
2: Начать рабочий день пораньше.
1: Вы же все распланировали, прекрасно знаете, что там вот у вас до перевода на... зимнее время 44 дня и 101, красивое число, 111 дней до Нового года. Кстати, Новый год, он бывает разный. Есть куча календарей, куча народов, в которых свое летоисчисление идет. Поэтому сегодня мы можем вспомнить о том, что сегодня и коптский, и эритрийский, да еще

0: эфиопские новые года.
1: А у коптов дело в том, что он так издавна повелось. Он основан на том, что в календаре у них 13 месяцев, 12 по 30 дней, и там один день 5 или 6, ну, какие-то есть там поправки на високосность. Но у них три времени года. По сути, это разлив Нила, это посевная кампания и сбор урожая. Три времени года, каждый по 4 месяца.
0: Получается. Еще когда крокодильчики начинают в тайке собираться, тоже там четвертое там
1: надо. Когда крокодила в гон.
0: А знаешь, еще прикол. Ну, скажем, народ-то вот не самый богатый там живет. Похвастаться чем может. Там, допустим, человек приезжает из другого региона, слушай, а вот у меня там вторую машину купил, клево. А у меня квартира была трехкомнатная, сейчас четырехкомнатная. Коп стоит, а у нас 13 месяцев вот в году. Вот так вот.
1: Да.
0: И ходи там вот со своими 12.
1: Ну, коптов на самом деле не так уж много и осталось, но традиция эта жива в Египте, ну и как было сказано уже и чуть южнее, там в Эритрее и Эфиопии. Там это, правда, называется по-своему Нкутаташ, и принято в этот день дарить друг другу подарки разноцветные, блестящие и так далее, потому что это день, когда, по легенде, царица Савская вернулась в Эфиопию, и ее встречали дарами.
0: Вот она,
1: золотом, бриллиантом,
0: приехала, понимаешь,
1: камнями.
0: Приехала вот городская, понимаешь, к нам сюда. Ходит.
1: Расскажи нам про царя Соломона.
0: Да-да, Соломон.
1: Да.
0: Слушай, я сейчас Соломона, когда вспомнил, помнишь, у Высоцкого была песня «Мишка Шишман Башковит», когда они в Израиль там уезжать собирались, там, ну, про Соломона ты заговорил, и там говорит они, Мишка также говорит после литры выпитой, говорит, они же нас выгнали с Египта. Ну и вот Коптский Новый год я поэтому и строил. Кстати, насчет
1: выпитой.
0: Поздравляем, наконец-то. Вот. Не просто так из горла или из какого-нибудь одноразового стаканчика.
1: Считается, что 11 сентября – это день рождения граненого стакана, потому что граненый стакан, как мы его знали в 20 веке, он появился именно в этот день, где-то в середине века, в 40-е годы. Хотя, конечно же, до этого граненые стаканы были. Они, мало того, что были в 19 веке, еще в 18 веке их использовали на флоте, потому что придумали эти грани только для того, чтобы они не скатывались во время шторма. Никакого отношения к горячительным напиткам тогда эти граненые стаканы не имели. А вот мальцевские граненые стаканы, которые придумал купец Мальцев. Он их для того и придумал вообще, чтобы горячительные напитки распивать.
0: Значит, есть знакомые с фамилией Мальцев, вот с них-то все и началось. А так нормально, просто-напросто, флотские люди там, ну, чайку, там, разве что. Теперь поговорим о дне, там, важном для всех поклонников футбольного клуба «Барселона».
1: Так, спортивные новости у нас, кстати, минут через 7.
0: Да, национальный день сегодня в Каталонии. 300 с лишним лет назад, это было в 1714 году, да, солдаты армии Филиппа V пошли в последний и решительный бой, вот, каталонской столице, и после 13 месяцев осады Барселона сдалась. Не футбольный клуб, а вот...
1: Была присоединена к Испании, и в честь этого празднуется вот эта Ледиада, которая является Днем Каталонии. Точнее, Днем Каталонии, которая вошла в состав Испании. Каталонцы к этому празднику, разумеется, относятся по-разному, но праздновать не отказываются.
0: Потому что...
1: Каталонцы.
0: Если независимости нет, ну, хотя какая-то идейка осталась. Вот.
1: Подождите, сегодня еще Международный день слингоношения. Я так, чтобы вставить, пока бы не успели перейти к другой теме. Слингоношение, то есть слинг, в котором можно носить ребенка. А в наших краях совершенно сложная штука, потому что придуман он был в далекой жаркой Калифорнии. И там как бы со слингом...
0: Всепогодная
1: проще, тема. Да. А вот у нас, если позже 11 сентября начнешь отмечать этот праздник, то уже не успеешь, потому что, как вы понимаете, на шубу, дубленку и прочие пуховики слинг так просто не натянуть. И
0: получается, что
1: с ребенком.
0: Есть несколько месяцев, когда это актуально, и не у всех это совпадает с датой рождения ребенка. Поэтому у нас в стране слингоношение, как такое, стрингоношение, конечно, было когда-то актуальным. Потом объяснили, что это не так полезно, да и не так сексуально, как оказалось вот на самом деле.
1: Это если постоянно носить. А если на очень короткие периоды, то, в общем-то, как бы здоровью не вредит.
0: Ты сейчас про мужчин или про женщин?
1: И про тех, и про других.
0: Ну,
1: никакого сексизма.
0: Ладно, главное, стирайте их в нужный момент. Напоминаем, что новости спорта у нас не за горами. Там, правда, не все в стрингах выходят. Разные виды спорта все-таки бывают.
2: Жизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: 9 часов 30 минут. Есть у меня ощущение, что пора. Пора нам о спорте поговорить.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Ну, если назвались груздями, как сегодня было про грибы, много хорошего сказано, так и полезем в этот самый наш кузовок спортивный. Сначала про Лигу чемпионов. Что было вчера, что было, то было. Давай, Бавария, Будеглимт. Нравится все. Нравится Мюнхен, нравится Альянс-Арена. Люблю Баварию как таковую. Люблю футбольный клуб Бавария и восторгаюсь Будеглимтом. Вот, ну, оды я ему уже напел. Норвежское формирование. После нулевой ничьи с Шальки атаку Баварии прорвало наконец-то. Со второй половины вчерашней игры норвежский клуб, правда, достойно смотрелся в первом тайме. Даже смелые контратаки такие позволял себе. Проверяли Нойера даже издали. Там такой викинг один, как саданул чуть ли не там, ну не со штрафной, там прошел серединку и пытался. Но проверить не получилось. Зато из сетки ворот, в которых стоял Никита Хайкин, это викинговский вот такой, ну, будеглимовский вратарь. Викинг — это другой футбольный клуб. Мяч вынимали 5 раз. Самое интересное, что и в следующем туре, это будет уже в октябре в Лиге чемпионов, будет опять-таки немецко-норвежское противостояние. Бавария будет играть уже с тем самым Викингом, футбольным клубом, а экзаменовать Будеглимт теперь будет Боруссия. Манчестер Юнайтед, тут опять-таки все интересно. Я уже посмотрел, сколько я лет, 13 лет акционер одного из этих клубов. Ну, правда, с одной акцией, но зато какой. Вот, а я, по-моему, не рассказывал тебе эту, Сабах, это азербайджанский клуб, тренирует его наш южный сосед Валдес Домбраускас, главный тренер Сабаха. Он в начале 2000-х принимал участие в литовской версии знаменитой игры «Кто хочет стать миллионером?». И тогда он просто был молодой учитель, ну, просто молодой учитель уже хорошо, выиграл около 4000 литов, это где-то 1000 евро, и эти призовые деньги, плюс добавил, вложил в исполнение своей давней мечты. Он поехал в Лондон, оплатил обучение спортивным наукам, тренерскому делу, ну и вот теперь вот тренирует такой клуб, который играет в Лиге чемпионов.
0: То есть все началось в Литве.
2: В Литве. Так вот, им на полтайма хватило для того, чтобы показать себя в дебютном матче Лиги чемпионов, а на этом отрезке гости смотрелись даже не хуже, чем МЮ. Они компактно оборонялись и даже покалывали тоже контратаками соперника, но потом вот оно вот все стало на свои рельсы. Теперь про Кома и Лейпциг. Я уже рассказывал о том, что я в преддверии начала Олимпийских игр как раз увидел вот этот стадион комовский. Слушай, ну, производит впечатление. И дебют для итальянского клуба в Лиге чемпионов завершился сенсационным разгромом немецкого Лейпцига. 4-1 вот на том самом полностью реконструированном стадионе Джузеппе Сенегалья. Фенербахче Рома, еще один итальянский клуб, который играл вчера в лиге. 1-1, у него многие думали, что Рома обыграет Фенербахче в гостях. Не получилось, так как итальянцы едва не уступили. Ничья получилась не совсем справедливая, либо на самом деле турки заслуживали победу, но хозяева поля зато много старались и атаковали. Если бы не голкипер, представители серии А точно бы уступили. Так что 1-1, что есть, то есть. Такой же результат был зафиксирован в матче ПСВ «Шахтер». Ну и про волейбол хочу напомнить, что проходит в Румынии чемпионат Европы среди мужчин. Второй матч Латвия проведет сегодня. Победа была в первой игре над хозяевами чемпионата. А сегодня сразятся с Германией. Далее наших ждут дуэли с Францией, Швейцарией, Турцией. И еще, пока вы спали в Нью-Йорке, определились участницы финала US Open этого года в женском разряде. Соболенко, Рыбакина. Обе обыграли американок, каждая свою. Арина за 80 минут вынесла Пегулу, а Елена прошла Гауф, которая ранее выбила Андрееву. Для Беларуси это 4-й подряд финал US Open и 8-й подряд на хардовых покрытиях большого шлема. Это исторический рекорд. Кстати, за титул получается сразиться первая экс-первая ракетки мира. Ну, а у мужчин такая история. Так, у нас точно будут кто-то из американцев играть в финале, потому что в одном из полуфиналов Фрэнсис Яфу и Бен Шелтон, но это будет завтра. А сегодня первый полуфинал — Александр Зверев и Карен Хачанов. И теперь про деньги.
0: Самое интересное в конце, как всегда.
2: Призовые. Победитель получает и в женском, и в мужском разряде 5,5 миллионов долларов. Финалист 2 миллиона 800 тысяч, а полуфиналист, ну, это касается, наверное, мужчин, поскольку Lady First, дамы уже прошли, вот этот участник полуфинала получает 1 миллион 450 тысяч. Поэтому в понедельник мы узнаем, кто стал богаче, кто стал чуть-чуть богаче, ну и...
0: В общем, кто сколько получил.
2: Подожди, ну давай скажем, что последнее, что, ну, не все же за деньги делается. Есть люди, которые бескорыстно ходят и смотрят, как, например, в Латвии играют в футбол. Если вам сегодня стало вообще нечего делать, то приходите, посмотрите, как в Огре, например, играет Лепая, а в Риге сегодня дерби, там поинтереснее, наверное, будет. Рига будет играть с Аудой. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать про спорт.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения «Раствор». Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель «Ригас Фармацевтиска Фабрика».
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Шискара.
6: Решим все, кроме погоды.

0: Так, давайте все-таки будем жить, продолжать здоровье. Все мы сегодня вот с этого начали и продолжаем. Это Шизгара, утреннее шоу на Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, а у нас самое время что-нибудь покопать. Покопать что, спросите вы? Покопать культурный слой.
2: Культурный слой.
0: Прикиньте, вот Агата Кристи иногда звучит на частоте 88,6. Так вот, в этот день, в 1930 году, настоящая 39-летняя Агата Кристи вышла замуж. Клево. Я как человек, который кучу свадеб отвел, не помню такого, чтобы я вел свадьбу, когда невеста была на 13 лет старше жениха. Хотя, может быть, так выглядели просто. Я не лез во все это.
1: А учитывая, что жених ее, Макс Малой, он был археологом, а он был, в общем, не по годам взрослел. Он должен был быть с бородой, он умел носить вот этот тропический наряд, чтобы заниматься раскопками где-то там в пустынях и так далее.
0: И не потеть.
1: Казался взрослее, чем он был на самом деле.
0: А теперь смотри, у нас же какой-то культурный слой, пойдем вскопаем. Так да, тут да, все, да. Агата Кристи, культура.
1: С них все и началось.
0: Ну ладно, давай отправимся дальше.
1: В Венеции состоялась премьера оперы «Похождение повесы» Игоря Стравинского в этот день, в 1951 году. Говорят, что написал он эту оперу по мотивам своего посещения выставки в Чикаго.
0: Ну, на выставке что? Там повесили картины, они повесили. Он говорит, что это у вас тут висит? Повеса? Ну, да.
1: Похождение повесы — это похождение того человека, который зашел на выставку и посмотрел, как там что висит.
0: Балдел! 62-й год, но тоже 11 сентября. Битлз совершили запись своего первого сингла «Please, I Love You». За барабанами был Энди Уайт. А где же был Ринго Стар?
1: А он еще тогда стоял в очереди на место барабанщика.
0: Ему доверили просто-напросто тамбуринчик.
1: Да. Ну, значит, в 1974 году в этот день у нас вышел первый номер киножурнала «Ералаш».
0: Бум! Кипятков.
1: Первые номера, кстати, журнала «Ералаш», мне кажется, вот эти первые годы были самые веселые и интересные. Потом он начал выполнять какие-то идеологические функции, и, ну, там вот этот вот чистый юмор, веселье,
0: беззаботность ушла.
1: Кураж, да, ушло оттуда. А что еще? 50 лет назад в Великобритании вышел 6-й студийный альбом группы Electric Light Orchestra, названный A New World Record.
0: 78-й год. На экраны фильм Юлия Райзмана «Странная женщина» с Ириной Купченко в главной роли.
1: Да. «Странная женщина».
0: Давай музыкальное что-нибудь попахнем.
1: Да, мы можем и музыкальное, и музыкально-киношное. Но, в общем, как бы английская группа Jet Rattle выпускает свой 16-й альбом в этот день, в 87-м году.
0: И в отличие от «Цепелинов», которые называли там «Цепелин 1», «Цепелин 2» и многие другие, у них все-таки название было.
1: Да, «Крестов Кнейв» назывался этот альбом. Что касается кино, то у нас, помимо всего прочего, на Венецианском кинофестивале показан фильм Скорсезе «Славные парни». Тот знаменитый «Славные парни», где играет Де Ниро, славного парня.
0: Самого славного.
1: Да, самого славного. Режиссер получил «Серебряного льва». Вот. А еще что касается кино, в этот день у нас вышел «Бойцовский клуб». Вот. Правда, я не помню, в каком году, но точно помню, что 11 сентября, мне кажется, в 99-м.
0: Поверим или проверим. Шизгара выходит при поддержке компании «Ай-продукты». «Ай-продукты» предлагают решение для офиса, которое позволит организовать рабочее место, сделать его таким, чтобы люди шли на работу с удовольствием.
1: Потому что рабочее пространство – это самый заметный показатель отношения компании к своим сотрудникам. Удобное рабочее место, нормальное оборудование, возможность выбрать подходящую зону там для разных задач. Компании действительно важно, как человек чувствует себя на работе, если во всех этих деталях человек-работник чувствует себя комфортно.
0: А и продукты помогут оценить рабочее пространство, подберут решение под его потребности, от эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств.
1: Больше информации на сайте aiproducty.lv. Ну а вопросы по телефону 67-62-52-72.
2: Культурный слой на Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительное при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Шискара. Стас Флоренцев и Алексей Титов. По-настоящему.
6: С Новым годом! Ну, копским, но все равно же новым.
7: А какая разница, чей? Копский, эфиопский. Главное, Новый год, и есть повод в эту пятницу что-то еще и отметить.
6: Смотрите, с днем рождения граненого стакана всех, не обязательно наливающих граненый стакан что-то горячительное, потому что ведь изначально-то это придумали люди, которые просто хотели выпить чайку и хотели, чтобы стакан никуда не покатился.
7: Да, ну а что еще? Еще можете смело отметить Национальный день каталогии Каталонии Ла Диадо. А вообще самое главное — сохранить вот тот заряд нормальных эмоций и здорового отношения к жизни, которые мы вам попытались и, мне кажется, нам удалось сообщить сегодня утром.
6: Выплываем мы из этого дождливого настроения. Спасибо погоде за то, что вот помаячило вот нам и дает возможность сегодня поверить в что-то такое светлое. Верим в то, что еще получим мы еще и там прилив тепла от тех, кто сверху этим управляет. Услышимся в понедельник. Я Стас Флоренцев.
7: Я Алексей Титов. Пока.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
2: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Элцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
0: В чём сила? Сила в музыке. Radio Rocks.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Мизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Мизлас.лв.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рок. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Рижским заливом «Полдень». Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Čipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма. Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
8: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
6: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
9: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
10: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билишу-сервис. Не пропусти.
13: Еще не все разрешено.
6: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: 7 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов – Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии, тенденции индустрии на 2027 год, соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

бренной.

кривей наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал Петр.

0: Реклама.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Армен Григорян. Группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну, ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, нам были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку, мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, в Московской. И вот там, помню, девушка, редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев о ваших песнях». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всей мире и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Да, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить в какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс. Латвия.

0: Мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
5: только 3 дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Из 61 приоритета правительства полностью реализованы 16, но премьер настроен оптимистично. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня.
2: Про исследования.
1: Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственные ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства.
2: Про погоду.
1: На этой неделе и на следующей неделе в Латвии временами ожидается дождь. Температура воздуха существенно не изменится. В субботу небо будет частично покрыто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье и понедельник, возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16. В ночь на субботу столбик термометра местами опустится до плюс 6. Днем температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В последующие дни небо также частично будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха останется такой же, как и ранее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 4 недели температура воздуха в Латвии ожидается в основном немного выше нормы. В сентябре прогнозируется больше осадков, чем обычно, а октябрь может быть более сухим. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Оп!

0: Samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
7: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт. Строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки. Закон да. времени диктует. Ну, а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство передало на обсуждение новый порядок семейного и дистанционного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанностей родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессии и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми Арена. Билеты на билишусервис.лв.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
8: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Достигнуто соглашение о введении СГО в погранохране. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы. Продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства.
2: Про Ригу.
1: В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки, дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятия свободный.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
1: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Только рок.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои. Переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь. Снова приходите в радостное состояние. Испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все что угодно. И мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: International House Riga Sapvo. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sapvo.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

Радио Рокс. Твое настоящее.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио «Рокс».

котель на горячем песке у ленивой реки.

0: Реклама. Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.

Настя, все таков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

башню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.